0: Вчера шел дождь, а сегодня погода наладилась. Может, вам кажется, что сегодня мне не стоит их продавать? Зачем зонтики в хорошую погоду? Я вам отвечу: для радости. Смотрите, как они украсили эту улицу. И потом, дождь может начаться в любую минуту. Ведь не мы с вами управляем погодой. Вот мои зонтики и выручат вас. Они защитят от дождя вашу прическу и одежду, а также согреют душу. Нет, я не шучу. Разве не может согреть душу вот этот замечательный зонтик? А этот?
1: Смотри, какие красивые зонтики!
2: Они похожи на осенние листья, которые застыли в воздухе, как будто раздумывая, падать ли им на землю или еще чуть-чуть покружиться с ветром.
1: Знаешь, я бы хотела их нарисовать. Столько ярких красок я раньше никогда не встречала.
0: Здравствуйте, милая барышня. Я рад, что вам понравились мои зонтики, но не могу согласиться с вами по поводу красок. Оглянитесь, вокруг столько красок в деревьях, цветах, животных, птицах, а вы говорите, раньше никогда не встречала.
2: Травки, ромашки, букашки, этим нас не удивишь.
0: Над всеми этими букашками трудился самый лучший в мире художник, настоящий мастер.
1: Кто же это? Я знаю всех лучших художников мира: Рафаэль, Дюрер, Ван Гог, Рембрандт.
0: О нет, я имел в виду создателя всех красок и цветов, а также всего, что есть у нас на земле, чья мастерская — весь мир.

0: Постойте, я, кажется, поняла, о ком вы говорите. Вы говорите о Боге, но я привыкла верить только тому, что вижу. Но его я не видела ни разу, да и никто не видел.
1: Верить нужно всегда. Без веры человек не может жить. Разрешите мне рассказать вам одну историю.

0: Паника! Я не могу оторвать взгляд от этой красоты. Над красками этого заката потрудился самый гениальный художник. Такое ощущение, что небо и море поменялись местами, и с неба поднимаются огромные тучи в виде золотисто-багровых волн. Сможет ли человек когда-нибудь передать Божью красоту?
1: Вот ты, дорогая Лизочка, и сможешь это сделать. Но сейчас поднимается сильный ветер, и ты можешь простудиться.
0: Кажется, море разбушевалось не на шутку. Да и еще и начинается дождь.
2: В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмония, незримо разгуливал по городу, касаясь то одного, то другого человека своими ледяными пальцами и оставляя после себя десятки жертв.

0: Доктор, ну как она?
1: Диагноз – пневмония. Ухудшает положение еще и то, что ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. Она потеряла веру. Когда человек теряет веру, он теряет смысл жизни. И вся медицина тогда бессильна.
0: Доктор, может, есть хоть какой-нибудь шанс?
1: 1 к 10. И то только в том случае, если она сама захочет жить. О чем она думает? О чем мечтает?
0: Она мечтает нарисовать море в час заката.
1: Этого мало. Нужно что-то такое сделать, чтобы к ней снова вернулось желание жить.
0: Что же мне делать? Господи, твоя любовь безмерна. Только ты можешь помочь вернуть Лизе веру. Господи, помоги, пожалуйста, Лизоньке.
2: Двенадцать, 11, 10 и 9. Вот, упал 8. И почти сразу за ним 7.
0: Что такое, милая?
2: 6. Теперь они опадают быстрее. 3 дня назад их было 100.
0: О чем ты говоришь?
2: Вот, еще один полетел. Теперь осталось только 5. Знаешь, раньше у меня кружилась голова, а теперь стало легко. Когда упадет последний лист, я умру. Я узнала об этом 3 дня назад. Разве доктор не сказал тебе?
0: Какая глупость! Эти листья опадут, но на их месте вырастут новые и снова будут радовать нас своей красотой. Ну не будь глупышкой! Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Ты должна верить. Попробуй съешь немножко бульона.
2: Нет, бульона я не хочу. Вот и еще один полетел. Значит, осталось всего 4.
0: Я не желаю, чтобы ты смотрела на эти дурацкие листья.
2: Я устала. Я устала ждать, что произойдет чудо, и я выздоровею. Я уже ни во что не верю. Я хочу одного – освободиться от этого немощного тела и лететь. Лететь вместе с этими листьями. Пусть нас подхватит ветер и закружит в самое небо.
0: Постарайся уснуть, а мне нужно сходить к дедушке.

0: Як ми вам і обіцяли, продовжуємо виставу дитячого християнського театру «Стежинка. Ти особливий». До Стежинки на свято прийшло багато гостей. Серед них хлопчики, з якими знайомиться книжковий черв'ячок Хрум-Хрум. Хлопчики Ваня та Роберт. Хрум-Хрум дарує Вані подарунок просто так, ні за що. Роберт обурений. За що Вані подарунок? Що він, цей Ваня, особливий? Тоді Трапінка розповідає цікаву історію, що сталася в місті дерев'яних ляльок. Вони теж люблять заробляти подарунки. Вони звикли оцінювати одне одного – зірочка або сіра пляма. І зовсім забули, що їх усіх створив майстер, що живе на високій горі.
1: Ой, вот его дом. Какой огромный, страшный. А что это за штука такая? Ой, это верстак. Ой, а вот пила, рубанок, стружка. Полно стружки. Назад.
2: Панчинелла, здравствуй. Я ждал тебя.
1: А может, я в другой раз зайду? Может, вы заняты? Я не хочу отнимать у вас время.
2: Я для тебя всегда свободен. У меня всегда есть для тебя время.
1: Вы уверены? Может, вы меня с кем-то перепутали? Я? Панчинелла!
2: Я знаю твое имя.
1: Да? Вы знаете мое имя? А откуда?
2: Я сделал тебя, ведь я мастер.
1: Да, я понимаю, но вы сделали так много человечков, вы могли забыть мое имя.
2: Я никогда не забывал о тебе.
1: Почему?
2: Потому что я люблю тебя.
1: Но я такой неуклюжий, я ничего не умею, ни прыгать, не играть на скрипке. У меня так много пятен.
2: Я вижу, тебе нелегко пришлось. Ты так много получил плохих отметок.
1: Я не хотел, я так старался.
2: Тебе не нужно передо мной оправдываться. Эти отметки ставили такие же деревянные человечки, как и ты. Что они думают о тебе, не так важно, Панчинелла. Важно, что я о тебе думаю. А я думаю, что ты особенный, ты мне дорог.
1: Я особенный? Почему? Я не умею быстро бегать, я не могу высоко прыгать. Я все время теряю свои башмаки. Почему я дорог?
2: Потому что ты принадлежишь мне, ты мой, и я люблю тебя.

0: Я каждый день надеялся, что ты придешь ко мне.
1: Я пришел, потому что встретил Люси, на которой не было никаких значков.
0: Я знаю, она мне рассказывала о тебе.
1: А почему на ней не держатся значки?
0: Потому что она решила, что ей важнее мое мнение, чем мнение других. Значки держатся, только если ты это допускаешь.
1: Не понимаю.
0: Значки держатся, если они для тебя имеют значение. Чем больше ты доверишься моей любви, тем меньше значения будут иметь для тебя оценки других.
1: Мне так сложно это понять.
0: Понимаю. Для этого нужно время. У тебя много значков. Просто приходи ко мне каждый день, чтобы я мог напоминать тебе, насколько ты дорог мне.
1: Я буду! Я каждый день буду приходить сюда!
0: Запомни, ты особенный, потому что я создал тебя, а я ошибок не делаю.
1: Я пойду! Я приду завтра!
0: Ты особенный, потому что я создал тебя.
1: Какие слова сказал мне мастер? Я особенный! Я верю ему! Думаю, он говорил это всерьез. Ой, серое пятно упало. Вот еще одно. Вот здорово!
2: И главный приз большой звезды получает, конечно же, наш мэр.
3: Ох, это такая приятная неожиданность! Я очень рад! Спасибо, спасибо большое!
4: А приз большого серого пятна получает, как вы думаете, кто? Конечно же, Панчинелла. Ну, Панчинелла, получай свой приз.
2: Где Панчинелла?
5: Где Панчинелла? Где он?
6: Я его не вижу.
3: Вы должны найти этого неудачника и вручить ему его большое серое пятно.
1: Я не хочу, чтобы люди меня оценивали, и сам не хочу никого оценивать.
2: Ну что, понравилось вам наше путешествие?
5: Да, очень.
7: Что ж, довольно интересно. Хорошо этим деревянным человечкам. У них есть мастер, к которому они могут приходить со своими проблемами.
2: И у людей тоже есть такой мастер.
7: Кто это?
2: Бог. Он создал нас. Он знает каждого из нас. Мы тоже особенные для него.
7: Получается, что даже если я не имею каких-то выдающихся способностей, он все равно ценит меня?
2: Да, он очень высоко ценит и любит тебя. Ты можешь приходить к нему каждый день. Обратись к нему в молитве. Попроси прощения за твои грехи и поблагодари его за то, что он такой любящий Господь. Он всегда слышит нас.

0: Джорджи Роза Дина. Я только что был у мастера, и он сказал мне, что я особенный.
1: У мастера?
0: Он сказал, что эти пятна не имеют значения. Я буду каждый день ходить к мастеру, и они исчезнут.
1: Ты уверен?
0: Уверен!

0: Спасибо, Тропинка, ты мне очень помогла.
1: И мне. Роберт, возьми, пожалуйста, мой подарок себе.
0: Да не надо.
1: Возьми, я очень хочу тебе его подарить.
0: Спасибо. Ух ты, какой диск. На нем написано: ты особенный.
2: Сегодня каждый из вас получит в подарок такой диск. Я хочу, чтобы каждый из вас помнил: ты особенный для Господа. Он любит тебя, Он ждет тебя. Приходи к Нему каждый день. Ты особенный.
3: Передача створена Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.